0: Любимая, ты в лайках и сайтану. И не хиды мне, ты скорбил сюда. И не хиды мне, ты скорбил сюда.
1: Я все